нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают.

0: Люди в белых халатах низко вам поклонится.
1: Харьков Z. Радио Харьков Z.

0: Песни нашей победы.
1: Клубились яростно метели по сталинградской по земле. Дымились потные шинели, и шли солдаты по зале. И танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне. И падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер, как бы расплавленный металл, и жёг и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек. Встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег. Хватал руками человек горячий снег.

0: по весне. Большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели, а у меня в глазах навек горячий снег, кровавый снег.
1: Радио Харьков Z. В Москве 4 часа утра.

Ты убегал от страха, сорвался первым рейсом. Теперь попятился обратно, это интересно. А чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом. Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак.

Наши законы в деле. Быть вместе, противостоять агрессии. Жить вместе, где жили твои предки. Бить бесов, по совести и чести помни. Свет вечен, тьма, удел беспечен.

только и тебя со мною рядом нет. Нет этих долгих лет, только и тебя со мною рядом нет. Но, может быть, когда-нибудь эту песню вдруг услышишь ты, и к сердцу вновь найдут свой путь юные мечты, и будешь ты, как

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 6 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управления авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Председатель Верховной Рады Украины или самглава киевского режима Зеленский могли бы подписать соглашение о мире с Россией. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. «Если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, она найдет тех, кто должен подписать соответствующие документы», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что для России крайне важно подписывать документы именно с легитимным представителем Украины. В теории ими могли бы стать председатель Верховной Рады или сам Зеленский, однако на данный момент его легитимность под вопросом. Много говорили о выборах на Украине. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов, указал Владимир Путин. Он добавил, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия. Самое главное было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ, заключил российский лидер. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА Новости, что верифицировало гибель мирных жителей после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель, сообщил официальный представитель управления Шабия Манту на запрос агентства. Напомним, что ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк после ударов по Старобельску призвал к оперативному и независимому расследованию после удара ВСУ в Старобельске. 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Вследствие удара ВСУ погиб 21 человек, пострадали 44. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ЛНР, Республики Крым, Херсонской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти ЛНР, в результате ударов беспилотника ВСУ по гражданским автомобилям в Троицком муниципальном округе и в Сватово ЛНР погиб мирный житель, еще один человек получил ранение. В Крыму в результате атаки украинского ППЛА по пригородному поезду, следовавшему из ПГТ «Азовская» в город Керчь, один человек погиб, трое ранены. В Херсонской области в селе Бехтеры Голопристанского округа ВФУ нанесли удар дроном по трактору, погиб мужчина. В Белгородской области в районе села Терновое Шебекинского округа украинским беспилотником атакован микроавтобус. Две женщины получили ранения. Вследствие детонации в пиве дрона ВФУ на территории предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадал мирный житель. В Брянской области за удара ВФУ пострадала жительница села Демьянки. Следователи Следственного комитета России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.
0: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Два года назад, ровно два года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Вот сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Тоже позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум можно и нужно было бы сказать, слава Богу, что все закончилось. Ну, а юридическая сторона дела подлежит, конечно, исследованию на уровне хороших специалистов. И думаю, это понятно. Хочу это повторить еще раз. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов. Представитель Верховной Рады, может быть, сам Зеленский. Но надо посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. А как это оформить, мы найдем. Найдем способ.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы несем круглосуточное боевое дежурство по охране и обороне критически важных объектов гражданского и военного назначения. После полгода срочной службы у меня возникла мысль подписать контракт, защитить своих родных, близких, семью, маму, папу, девушку и всех своих родственников, чтобы не допустить противнику нанести по гражданским удары, и чтобы моя семья могла спать по ночам спокойно. Когда летят цели, понятно дело, что какая-то тревога есть о том, чтобы не допустить пролета целей противника, чтобы их успешно сбить и никто при этом не пострадал.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.
1: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

целый, боже. Обниму малышей, маму и тебя, ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю, и колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю, борщик сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе, молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укропе. Ты прости, что я все обрену, ты запретная нынче тема. По тебе я скучаю очень, хоть скачи в блиндаже по стенам.

нами и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно, я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 6 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 6 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 14. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 6 июня переменная облачность. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Россия обладает системой ПВО, тогда как у Украины есть лишь ее отдельные элементы. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. У России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет, сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Россия располагает новыми ударными системами. Это касается и Орешника. При этом российский лидер указал, что боевого применения Орешника в полном смысле слова по Украине не было ни одного. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения Орешника, сказал Владимир Путин. Он добавил, что Россия ударила Орешником по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как были положены разводящиеся блоки. Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения по полноформатному применению Орешника по назначенным целям, в том числе в районе городской застройки, отметил президент России. Российская сторона не отмечает никакого прогресса по урегулированию вокруг Украины спустя практически год после саммита в Анкоридже и какого-либо желания убедить киевский режим принять предложение Вашингтона. На это в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума указал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. 15 августа исполнится год, как состоялся саммит на Аляске по рассмотрению американских предложений по Украине. Российское руководство эти предложения приняло, и с тех пор мы не наблюдаем никакого прогресса, никакого желания убедить Украину принять эти американские предложения, указал Лавров. Он заметил, что все санкции, введенные экс-президентом США Байденом, продолжают продлеваться, а Пентагон уже не скрывая поддерживает не просто закупки европейцами американского оружия для Украины, но и совместные с украинцами программы по развитию различных видов вооружения. В бюджет Пентагона заложена статья на этом направлении для обеспечения содействия безопасности Украины на период до 2029 года. То есть это уже не байденовская наследие, это решение нынешней администрации, подчеркнул глава российского дипведомства. Он указал, что с российской точки зрения в Анкоридже в августе 2025 года Украина была урегулирована. Было принято предложение Соединенных Штатов, они выступали как посредник, но почему-то, когда одна сторона приняла их посредническое предложение, они как-то охладели к этому процессу и никакого давления на Украину не оказывали, сказал Лавров. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 120 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 4 июня до 7.00 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовской и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Я хочу еще раз повторить. Тогда и перед Анкориджем, перед Россией был поставлен вопрос, готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. И при посещении Анкориджа, при встрече с президентом Соединенных Штатов, я сказал, что мы готовы. И сказал, в чем могли бы заключаться эти договоренности, эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы. Потому что если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся. И у меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги, они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Телескопическая палка. Есть у сферы сам шарик с камерами прорезиненный. Далее устройство для обнаружения в колодцах, в закрытых местах и пульт, собственно, которым мы все уже видим. Довольно-таки удобно. На телескопическую палку прикручиваем и все видим, то, что находится в блиндажах, в домах, то, что нам кажется подозрительным. Осматриваем дома и дальше уже заходит сапер.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве 7 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское, ДНР, Васильевка и Чугуево Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. ВСУ испытывают катастрофическую нехватку людей, об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек, ежемесячные потери около 40 тысяч, констатировал Владимир Путин. Он отметил, что принудительная мобилизация на Украине дает 15-16 тысяч человек в месяц. Людей там, как вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию, сказал президент России. Он считает, что наиболее существенной проблемой в украинской армии является дезертирство из рядов ВСУ. Каждый месяц у ВСУ примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Людей насильно забирают. Мотивации воевать никакой, воевать никто не хочет. Почти официальная цифра – возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем в рядах украинской армии, наиболее существенная, считает Владимир Путин. Западные страны поддерживают Киев не из симпатии к Украине, а из враждебности к Москве. Об этом заявил на платформе МАКС зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Причина одна – глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами», – написал Медведев. По его словам, этим объясняется готовность Запада продолжать финансовую военную помощь Украине. Медведев полагает, что конечная цель таких действий – разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам, однако западные страны не способны достичь этой цели. Зампред Совбеза призвал воспитывать в себе недоверие к западным элитам. «Нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться. Их надо холодно презирать», — написал Медведев. ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. Там добавили, что в настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии «Ферросплавная-1». В случае ее выхода из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных аварийных дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойная внешняя электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции. В данный момент Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасности эксплуатации. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов станции. Радиационный фон на территории станции в прилегающих районах не превышает естественных показателей, уточнили в пресс-службе станции.
0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия там не так рьяно защищала свои национальные интересы, там знала свое место и так далее. Но вы же понимаете, угроза такая, какая от возрождения нацизма. Для всех. Куда? Мало того, что оружие с территории Украины расползается по всему миру. Это уже факт. Мало того, что там коррупция процветает. Все проросло. Да, такие корни эта коррупция пустила. Но нацизм возрождается. Что с этим делать-то потом? И вот коллеги говорят о том, что Украина должна быть частью Евросоюза. Ну, или ассоциированным членом еще там в каком-то качестве. Ну ладно, бог с ним, ну об этом-то хоть надо подумать. Или нет? Это же факты. Это же только что вот было, несколько дней назад. Перезахоронили одного из нацистов. И именно его руками уничтожали евреев, поляков, русских и цыган. Миллион с воинскими почестями, с выстрелом в воздух и тишина. Я понимаю, что хочется использовать все для борьбы с Россией, некоторым странам. Но это же для всех угроза. Но об этом-то надо подумать. Вот. Поэтому, что касается нападения России на Европу, это, конечно, бред. Но не только. Это еще провокация и дезинформация с целью одурачивания своего собственного населения для выбивания денег на борьбу с Россией и на демилитаризацию своих экономик.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Нет, не надо слов.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В 18-м отряде «Барс» организована производственно-техническая площадка беспилотных систем. Здесь происходит сборка и настройка различных типов беспилотных летательных аппаратов.
2: Сейчас мы проверим работу собранной птицы. Прошу подключить питание к птице. Производим соединение. Управление есть. Проверяем питание, подачи напряжения на моторы. Есть. Птица готова. Рассоединить питание.
1: Здесь у нас ремонтно-восстановительный участок, где происходит ремонт летательных аппаратов. Не только наших, но и трофейных аппаратов противников для дальнейшего использования в наших целях. Здесь располагается производственный участок по печати на 3D-принтерах различных элементов для БПЛА, а также намотка оптоволокна различной дальности.
2: Здесь мы производим печать различных дополнительных устройств для летательных аппаратов по заданию руководства. Также у нас имеется принтер для печати с помощью смолы, который позволяет напечатать более качественные и прочные детали. И у нас организовано место по намотке оптоволокна. В дальнейшем планируется приобретение еще двух станков, чтобы увеличить количество намотки оптоволокна.
3: Здесь располагается профессиональный фрезерный станок с ЧПУ для 3D-обработки. На данном станке будут производиться рамы из пилотных летательных аппаратов различных типов.
4: Готовая продукция собирается для отправки в подразделение, в расчеты БПЛА.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 6 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 6 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 14. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 6 июня переменная облачность. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! В эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стыцковка, Пески, Радьковский, Харьковской области, Лозовое, Щурово, ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили до 210 боевиков, 2 бронетранспортера М-113 производства США, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Запад хочет использовать Киев против Москвы, но угроза возрождения на Украине нацизма касается всех. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. «Я понимаю, что так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия не так рьяно защищала свои национальные интересы, знала свое место. Но вы же понимаете, что угроза от возрождения нацизма для всех», — сказал президент. Он отметил, что Европа стыдливо старается не замечать, как на Украине с почестями перезахоронили останки нацистов и националистов, которые во время Второй мировой войны уничтожили более 1 000 000 человек. Зачем денацифицировать Украину? Вот все видели, но пока никто об этом не говорил. Перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько? По-моему, 1 000 000 было уничтожено евреев на Украине. 1 000 000 ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала, Израиль еще более вяло. Все стараются стыдливо не замечать, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что закон о запрете пропаганды нацизма на Украине не соблюдается. Как пример несоблюдения этого закона, российский лидер привел отношение нынешнего киевского режима к пронацистской организации УПА. Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины, констатировал российский лидер. Он указал на необходимость исполнения украинскими властями закона о пропаганде нацизма. Там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон, отметил Владимир Путин. Киев пытается полностью привязать Европу к украинскому вопросу. Об этом в интервью Лента.ру заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Украина ведет вполне осознанную стратегию. Она все время пытается поставить европейцев в такое положение, при котором они всегда что-то обязаны. А поскольку европейская политика полностью завязана сейчас на украинскую тему, то деваться им некуда, подчеркнул эксперт. Он обратил внимание, что Евросоюз не ведет никаких разговоров о полноценной евроинтеграции Украины. Напомним, что 21 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время. В качестве причин глава немецкого правительства приводит бесчисленные препятствия и политически сложные процедуры ратификации возможного соглашения между Киевом и Брюсселем в ряде государств-членов ЕС. ВСУ разбирают инфраструктуру Чернобыля и используют стройматериалы для строительства линии обороны под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Отмечается, что для строительства сплошной линии обороны от Киевского водохранилища к Сумам украинские войска используют стройматериалы сомнительного происхождения. В фортификациях используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железобетонные конструкции, которые привозят с северной части украинских регионов. Вероятнее всего, для строительства оборонительной линии разбирают заброшенные постройки в зоне отчуждения. Косвенно эту информацию подтверждают местные жители Черниговской области, которые отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженные большие грузы со стройматериалами, сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее при захвате позиций противника в зоне СВО российские бойцы уже фиксировали дозиметрами значительное превышение уровня радиации, а некоторые украинские военнопленные имели признаки начальной стадии лучевой болезни. Напомним,

что ранее начальник инженерных войск командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко заявлял, что руководство Украины в срочном режиме начало оборудовать сплошную линию обороны от Киевского водохранилища к северу, от украинской столицы до города Сумы.

0: без тебя. Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Но и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Без тебя

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мужчинам необходимо сразу идти в медпункт при получении любой травмы или ранения, потому как вы находитесь вне стерильной зоны, в лесу, где грязь, насекомые, это все попадает в рану, это все там остается. Если вы заклеили пластырем и плюнули на подорожник, так не сработает. Оно в любом случае воспалится и загниет. Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции и плачевных последствий, получили ушиб, получили порез, получили травму, получили ранение, пришли, обработались, все замечательно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

За прадедов к победе. Радио Харьков Z. В Москве 8 часов утра.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управления авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Председатель Верховной Рады Украины или самглава киевского режима Зеленский могли бы подписать соглашение о мире с Россией. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. «Если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, она найдет тех, кто должен подписать соответствующие документы», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что для России крайне важно подписывать документы именно с легитимным представителем Украины. В теории ими могли бы стать председатель Верховной Рады или сам Зеленский, однако на данный момент его легитимность под вопросом. Много говорили о выборах на Украине. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов, указал Владимир Путин. Он добавил, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия. Самое главное было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ, заключил российский лидер. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА Новости, что верифицировало гибель мирных жителей после ударов ВСУ по колледжу в Старобельске. Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель, сообщил официальный представитель управления Шабия Манту на запрос агентства. Напомним, что ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк после ударов по Старобельску призвал к оперативному и независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске. 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Вследствие удара ВСУ погиб 21 человек, пострадали 44. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ЛНР, Республики Крым, Херсонской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти ЛНР, в результате ударов беспилотника ВСУ по гражданским автомобилям в Троицком муниципальном округе и в Сватово ЛНР погиб мирный житель, еще один человек получил ранение. В Крыму в результате атаки украинского БПЛА по пригородному поезду, следовавшему из ПГТ Азовская в город Керчь, один человек погиб, трое ранены. В Херсонской области в селе Бехтеры Голопристанского округа ВФУ нанесли удар дроном по трактору, погиб мужчина. В Белгородской области в районе села Терновое Шебекинского округа украинским беспилотником атакован микроавтобус. Две женщины получили ранения. Вследствие детонации FPV дрона ВФУ на территории предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадал мирный житель. В Брянской области за удары ВФУ пострадала жительница села Демьянки. Следователи Следственного комитета России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков-Зет. Малиновое сердце России.

Колено одно преклонив, в душе мы о Боге не спорим, а знаем, что Он справедлив.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы сейчас здесь находимся на учебном месте. Это учебное место называется «Противодействие БПЛА». Здесь проводим тактические занятия по совершенствованию, приобретению навыков, перемещению на поле боя с учетом противодействия дрону. У нас есть ряд укрытий, ряд эмулирующих БПЛА аттракционов, которые пропускают через себя бойцов. Их задача – проходить в строю, наблюдая за небом, прикрывая друг друга, перемещаться в указанное направление. Да, нормативы какие существуют, но здесь самое главное, это чтобы он ушел от дрона, то есть именно уклонился от него, обеспечил прикрытие товарища, дал пройти группе. Как такового норматива здесь нет, по той простой причине, что мы не знаем, как работает дрон. Это от оператора и от обстоятельств. Самое главное, это что? Это не падать на землю, быть на ногах, целиться в противника, пытаться его уничтожить и прикрывать товарища. В случае необходимости уклониться кувырком, уходом в сторону. Просто здесь, вот на бревнах, мы тренируем именно умение уклоняться телом от препятствия, то есть это уметь владеть своим телом. Не каждый, приезжая сюда, когда-то занимался тем же самым замечательным занятием, как игра вышибалы, мы здесь это практикуем. И второй аттракцион – это именно сам кувырок, сам уход от дрона. Когда дрон у него впикирует уже, в последний момент ему надо либо влево, либо вправо, либо под него просто кувырнуться, уйти, пропустить его через себя. А дальше у нас здесь укрытие, ряд укрытий, где мы тренируем именно умение вести группой, то есть командиру вести группу бойцов таким образом, чтобы группа сохраняла свой боевой расчет и пряталась при этом в укрытии и правильно следила за вот этой вот боевой птицей. Самое главное, не бросать ее взглядом. То есть на нее надо всегда смотреть и контролировать. Не вставать в ступор, а работать. Пытаться ее сбить, уничтожить и идти к своей цели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 14. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 6 июня переменная облачность. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделение группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольской Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Россия обладает системой ПВО, тогда как у Украины есть лишь ее отдельные элементы. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. У России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет, сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Россия располагает новыми ударными системами. Это касается и Орешника. При этом российский лидер указал, что боевого применения Орешника в полном смысле слова по Украине не было ни одного. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения Орешника, сказал Владимир Путин. Он добавил, что Россия ударила Орешником по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как были положены разводящиеся блоки. Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Посчитали до миллиметра

все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения по полноформатному применению орешника по назначенным целям, в том числе в районе городской застройки, отметил президент России. Российская сторона не отмечает никакого прогресса по урегулированию вокруг Украины спустя практически год после саммита в Анкоридже и какого-либо желания убедить киевский режим принять предложение Вашингтона. На это в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума указал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. 15 августа исполнится год, как состоялся саммит на Аляске по рассмотрению американских предложений по Украине. Российское руководство эти предложения приняло, и с тех пор мы не наблюдаем никакого прогресса, никакого желания убедить Украину принять эти американские предложения, указал Лавров. Он заметил, что все санкции, введенные экс-президентом США Байденом, продолжают продлеваться, а Пентагон, уже не скрывая, поддерживает не просто закупки европейцами американского оружия для Украины, но и совместные с украинцами программы по развитию различных видов вооружения. В бюджет Пентагона заложена статья на этом направлении для обеспечения содействия безопасности Украины на период до 2029 года. То есть это уже не байденовская наследие, это решение нынешней администрации, подчеркнул глава российского дипведомства. Он указал, что с российской точки зрения в Анкоридже в августе 2025 года Украина была урегулирована. Было принято предложение Соединенных Штатов, они выступали как посредник, но почему-то, когда одна сторона приняла их посредническое предложение, они как-то охладели к этому процессу и никакого давления на Украину не оказывали, сказал Лавров. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 120 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 4 июня до 7.00 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовской и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Мы все время говорили, что одна из целей нашей операции – это денацификация Украины. И все нам со всех сторон говорили, ну что вы, какая денацификация? И вообще, что это такое денацификация? Это вы какую-то ерунду там плетете? Мы плетем ерунду. Зачем денацифицировать Украину? Послушайте, уважаемые коллеги, вот все видели, но почти никто об этом не говорит. Вот перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько, по-моему, миллион было уничтожено евреев на Украине. Миллион ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала. Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима, еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся там. Есть такая организация украинских национальных, УПА, абсолютно пронацистская организация. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины. Но, послушайте, там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо как бы обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Находясь на дежурстве, мы находимся постоянно в боевой готовности, в ожидании цели. Как только наши коллеги засекают цель, нам дается команда на выезд, дается точка, куда нужно работать. Там достаточно мало времени, чтобы... причем площадь покрытия снарядами большая, там сложно очень укрыться от реактивных снарядов. Для меня самая такая приоритетная цель – это пилоты беспилотных летательных аппаратов. Они нам больше всех доставляют неудобства. По ним для меня приоритетнее работать, потому что они самые первые, кто до нас могут достать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: В Москве 9 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
3: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское, ДНР, Васильевка и Чугуево Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. ВСУ испытывают катастрофическую нехватку людей. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч, констатировал Владимир Путин. Он отметил, что принудительная мобилизация на Украине дает 15-16 тысяч человек в месяц. Людей там, как вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию, сказал президент России. Он считает, что наиболее существенной проблемой в украинской армии является дезертирство из рядов ВСУ. Каждый месяц у ВСУ примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Людей насильно забирают. Мотивации воевать никакой, воевать никто не хочет. Почти официальная цифра – возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем в рядах украинской армии, наиболее существенная, считает Владимир Путин. Западные страны поддерживают Киев не из симпатии к Украине, а из враждебности к Москве. Об этом заявил на платформе МАКС зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Причина одна – глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами», – написал Медведев. По его словам, этим объясняется готовность Запада продолжать финансовую военную помощь Украине. Медведев полагает, что конечная цель таких действий – разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам, однако западные страны не способны достичь этой цели. Зампред Совбеза призвал воспитывать в себе недоверие к западным элитам. «Нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться. Их надо холодно презирать», — написал Медведев. ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. Там добавили, что в настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии «Ферросплавная-1». В случае ее выхода из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных аварийных дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойная внешняя электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции. В данный момент Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасности эксплуатации. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов станции. Радиационный фон на территории станции в прилегающих районах не превышает естественных показателей, уточнили в пресс-службе станции.
2: Харьков-Зет. Нас слушают. Нам доверяют.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером. Но это придется сделать. Мы никуда не спешим. Даже если вместе собрать 9 беременных женщин, как известно, ребенок все равно не родится через месяц. Ситуация должна созреть. Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает. Мы, повторяю, готовы. Надо прекратить эти обвинения взаимные. А если есть желание у европейцев с нами работать, да, пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером и вместе с нами ищут варианты решения, пусть и очень сложных вопросов, но требующих разрешения в интересах как России, так и наших европейских партнеров. Мы готовы к этому.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Маленькие, напечатанные на 3D-принтере, называем пенал, пряник, соответственно, потому что по виду они похожи. Довольно-таки простые в производстве, так сказать. Сюда взрывчатое вещество, пластид, гексоген, собственно, что помягче, детонатор и накольничек. Все это вставляется. Можно скидывать, вставляется ЧК и сюда, чтобы накольничек вот не упал. Далее раскидывается вручную, снимаются чеки, раскидывается вручную либо с БПЛА и идет при нажатии 0,5 кг, высвобождается накольник, бьет по детонатору и все, подрыв. Все это механическое воздействие здесь еще проще. Взрывчатое вещество, опять же, пластид, что помягче, можно разместить. Детонатор маленький, МД, туда накольничек, иголка там, еще что-то. Наступаешь, прожимается детонатор и подрывается взрывчатое вещество.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 6 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 6 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 14. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 6 июня переменная облачность. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Может, радость твоя недалека, да не знает, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! В эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стыцковка, Пески, Радьковский, Харьковской области, Лозовое, Щурово, ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили до 210 боевиков, 2 бронетранспортера М113 производства США, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Запад хочет использовать Киев против Москвы, но угроза возрождения на Украине нацизма касается всех. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. «Я понимаю, что так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия не так рьяно защищала свои национальные интересы, знала свое место. Но вы же понимаете, что угроза от возрождения нацизма для всех», — сказал президент. Он отметил, что Европа стыдливо старается не замечать, как на Украине с почестями перезахоронили останки нацистов и националистов, которые во время Второй мировой войны уничтожили более 1 000 000 человек. Зачем денацифицировать Украину? Вот все видели, но пока никто об этом не говорил. Перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько? По-моему, 1 000 000 было уничтожено евреев на Украине. 1 000 000 ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала, Израиль еще более вяло. Все стараются стыдливо не замечать, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что закон о запрете пропаганды нацизма на Украине не соблюдается. Как пример несоблюдения этого закона, российский лидер привел отношение нынешнего киевского режима к пронацистской организации УПА. Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины, констатировал российский лидер. Он указал на необходимость исполнение украинскими властями закона о пропаганде нацизма. Там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон, отметил Владимир Путин. Киев пытается полностью привязать Европу к украинскому вопросу. Об этом в интервью «Лента.ру» заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. «Украина ведет вполне осознанную стратегию. Она все время пытается поставить европейцев в такое положение, при котором они всегда что-то обязаны. А поскольку европейская политика полностью завязана сейчас на украинскую тему, то деваться им некуда», подчеркнул эксперт. Он обратил внимание, что Евросоюз не ведет никаких разговоров о полноценной евроинтеграции Украины. Напомним, что 21 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время. В качестве причин глава немецкого правительства приводит бесчисленные препятствия и политически сложные процедуры ратификации возможного соглашения между Киевом и Брюсселем в ряде государств-членов ЕС. ВСУ разбирают инфраструктуру Чернобыля, используя стройматериалы для строительства линии обороны под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Отмечается, что для строительства сплошной линии обороны от Киевского водохранилища к Сумам украинские войска используют стройматериалы сомнительного происхождения. В фортификациях используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железнобетонные конструкции, которые привозят с северной части украинских регионов. Вероятнее всего, для строительства оборонительной линии разбирают заброшенные постройки в зоне отчуждения. Косвенно эту информацию подтверждают местные жители Черниговской области, которые отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженные большие грузы со стройматериалами, сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее при захвате позиций противника в зоне СВО российские бойцы уже фиксировали дозиметрами значительное превышение уровня радиации, а некоторые украинские военнопленные

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Два года назад, ровно два года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Вот сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Тоже позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь, что он будет избираться еще на 5 лет, не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум можно и нужно было бы сказать, слава Богу, что все закончилось. Ну, а юридическая сторона дела подлежит, конечно, исследованию на уровне хороших специалистов. И, думаю, это понятно. Хочу это повторить еще раз. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов. Представитель Верховной Рады, может быть, сам Зеленский. Но надо посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. А как это оформить, мы найдем. Найдем способ.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Последние цели, по которым мы работали, это беспилотные летательные аппараты разведывательного типа, типа «Шарка», ударного типа. Работы очень много, как бы приходится работать практически круглосуточно. Противник применяет все новые технологии, новые маршруты, новые тактики. Каждый раз приходится под них подстраиваться. Противник начинает использовать очень много беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом. То есть поэтому очень сложно работать в таких условиях, как бы, но приходится подстраиваться, искать пути решений и очень оперативно это устранять их. Ну, машина очень хорошо их видит все равно, то есть она как бы ей без разницы, что это интеллект, вот, что это простая электричка летит. Вот, то есть она, для нее нет этих различий, то есть она видит цель, она также уничтожает, захватывает, и все, как бы работать можно очень спокойно по ней.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: радио Харьков Z. В Москве 10 часов дня. Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Петровском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Также сообщается о пожилой женщине, пострадавшей от атаки дрона в Донецке. Все подробности уточняются. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированием механизированной штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Малиновка, Новоселовка и Славянск-ДНР. Противник потерял до 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Республика приступит к строительству индустриального парка Куйбышевский в Донецке. Это будет полноценная экосистема для бизнеса, от индивидуальных цехов до современной инфраструктуры для инвесторов и специалистов. Также подписано соглашение о развитии энергетической инфраструктуры и локализации производства. В Донецке прошел турнир интеллектуалов памяти защитников Донбасса. Соревнования собрали 13 команд из городов республики. Председатель общественной палаты Александр Кофман отметил, что страшно осознавать повод для игры, но важно чтить память бойцов. Все участники получили подарки и книги. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Я хочу еще раз повторить. Тогда и перед Анкориджем, перед Россией был поставлен вопрос, готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. И при посещении Анкориджа, при встрече с президентом Соединенных Штатов, я сказал, что мы готовы. И сказал, в чем могли бы заключаться эти договоренности, эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы. Потому что если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся. И у меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги, они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На СВО я по мобилизации с 22 года. Награду я получил в 24 году. Награда Георгиевский крест 4 степени. Мы участвовали в боевых действиях в районе населенного пункта Работино. Сдерживали натиск противника. Благодаря не только нам, там много подразделений было. Но тяжелым трудом было отбито Работино. Ребята сидели уже несколько дней без воды, без еды. Мы под плотным огнем противника, под птичками, пробирались к ним, чтобы заменить, накормить, напоить. Также участвовали в эвакуации с линии соприкосновения раненых. 5 человек, по темному уже, на нас шли. Их наши расчеты БПЛА увидели, нас предупредили. Мы открыли огонь, артиллерия нам помогла еще. Собственно, группа была уничтожена, мы отбились. Все выжили без потерь, все хорошо было.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио Харьков Зет.
1: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
2: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира, вопреки на устах потомков перед горящей свечей.

0: вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 6 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 6 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 14. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 6 июня переменная облачность. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Кали. Украинские боевики с помощью тяжелых БПЛА атаковали территорию, расположенную в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба станции. Зафиксировано более 20 ударов БПЛА. Целью атаки стала территория тепловой электростанции, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении. На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасной эксплуатации нет. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольская Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любецкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили артиллерию укронацистов в Запорожской области, сорвав попытку удара по нашим позициям. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Кроме того, уничтожен автоматический станковый гранатомет, замаскированный в лесополосе, который сдерживал продвижение штурмовых групп. Правительство Запорожской области и федеральный девелопер «Интерстрой» на ПМФ подписали меморандумы о взаимодействии в реализации двух инвестиционных проектов жилищного строительства в Бердянске и Мелитополе, сообщили власти региона. К слову, в Бердянске построят современный жилой комплекс на земельном участке площадью более 11 гектаров. Объем инвестиций в проект составит не менее 8 миллиардов рублей. На срок его реализации – 10 лет. В Мелитополе планируют построить многоквартирный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями на площади более 8 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – не менее 2,5 миллиардов рублей, а срок реализации – до 7 лет. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия там не так рьяно защищала свои национальные интересы, там знала свое место и так далее, и так далее. Но вы же понимаете, угроза такая, какая от возрождения нацизма. Для всех. Ну для всех. Куда? Мало того, что оружие с территории Украины расползается по всему миру. Это уже факт. Мало того, что там коррупция процветает. Все проросло. Да, такие корни эта коррупция пустила. Но нацизм возрождается. Что с этим делать-то потом? И вот коллеги говорят о том, что Украина должна быть частью Евросоюза. Ну, или ассоциированным членом еще там в каком-то качестве. Ну ладно, бог с ним. Ну об этом-то хоть надо подумать. Или нет? Это же факты. Это же только что вот было. Несколько дней назад перезахоронили одного из нацистов. Именно его руками уничтожали евреев, поляков, русских и цыган. Миллион с воинскими почестями.

0: с этими выстрелы в воздух и тишина. Я понимаю, что хочется использовать все для борьбы с Россией, некоторым странам. Но это же для всех угроза. Но об этом-то надо подумать. Вот, поэтому, что касается нападения России на Европу, это, конечно, бред, но не только. Это еще провокация и дезинформация с целью одурачивания своего собственного населения для выбивания денег на борьбу с Россией и на демилитаризацию своих экономик.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Если скажут командиры идти дальше, то, конечно, мы пойдем дальше. Поначалу наш полк не работал на FPU, когда я приехал. Мы все работали на стрелах, на ПЗРК, на вербах, то есть ракеты пускали. Но все сейчас стали переходить понемногу на FPU, потому что это более экономичный вариант для работы по беспилотникам. То есть ракета намного дороже стоит и экономичнее работать в FPV. И практичнее, и экономичнее.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио. Харьков Z. В Москве 11 часов дня. Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. ЛНР заключила соглашение с Оренбургской и Самарской областями на полях Петербургского международного экономического форума. Подписи под документами поставили глава республики Леонид Пасечник, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Кроме того, Луганский мясокомбинат подписал контракт с предприятием «Оренклип». Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства и подрядной организации приступили к обследованию двух зданий общежития «Алгаки» имени Матусовского. Дизайн проекта и обустройство помещений предложат студенты вуза. Об этом сообщила пресс-служба ППК. Общая площадь пятиэтажного здания общежития номер 2 составляет 4000 квадратных метров. Десятиэтажного здания общежития номер 3 – более 4500 квадратных метров. По завершении технической экспертизы специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации и архитектурно-планировочных решений, отметили в пресс-службе. Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах Крымская и Веселая гора сделает более доступной медицинскую помощь для жителей этих населенных пунктов. Об этом заявил главный врач Славяно-Сербской центральной районной больницы Руслан Давыдюк. Открытие новых ФАПов – это критически важный этап развития сельской медицины. Для нас приоритет, чтобы каждый житель, независимо от удаленности от районного центра, мог своевременно получить необходимую помощь. Такие объекты напрямую влияют на раннее выявление заболеваний и общую продолжительность жизни, отметил Давыдюк. Коммунальщики подготовят около 17 тысяч объектов в ЛНР к предстоящей зиме в межотопительный период текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Республики. В ходе текущего межотопительного периода к предстоящей зиме в ЛНР подготовят почти 17 тысяч объектов. Вопрос выполнения этой масштабной работы обсудили в Минстрое ЛНР на первом заседании штаба по подготовке к зиме под руководством заместителя председателя правительства ЛНР Игоря Жаркова, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия, но и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Я опять по турам, друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Великое начинается с детства. Это не просто лозунг. Это начало большого сильного пути длиною в целую жизнь.
2: Мечта стать военным врачом родилась еще за школьной партой. А так как желание ребенка искреннее и сильное, я исполнил свою мечту, неуспешно помогая людям при выполнении боевых задач на линии боевого суда.
3: Когда-то я был мальчишкой, который бегал во дворе с игрушечным танком и мечтал о службе в армии. Сегодня я отвечаю за людей, за танки, на которых мы защищаем нашу страну.
1: В 17 лет поступил в военное училище, по окончанию которого попал на службу в Новосибирское ракетное соединение РВСН. Я не просто захотел продолжить династию, я захотел стать боевым офицером.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

За Белгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс помолитесь Христу и Аллаху, всем святым на российской земле. И последнее дайте рубаху тем, кто свет добывает во мгле. И последнее дайте рубаху тем, кто свет добывает.

ними от нас не убудет. Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

Помолитесь за Белгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь, поклонитесь иконам святым. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 6 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 6 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 14. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 6 июня переменная облачность. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики, применяя БПЛА, нанесли удар по автомобилю скорой помощи на освобожденной территории Харьковской области. Сотрудники администрации возвращались из села Альшана, где выполняли служебные задачи. Во время движения их автомобиль был атакован украинским дроном. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. Как мы видим, армия Украины без разбора наносит удары по всем движущимся объектам и гражданской инфраструктуре. В связи с возросшей активностью вражеских БПЛА хочу обратиться к жителям освобожденной Харьковской области с просьбой минимизировать поездки на личном транспорте, отметил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Слобожанская, Избицкая и Рубежная. Противник потерял свыше 195 боевиков, 2 боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стецковка, Пески, Радьковские, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли до 210 боевиков, 2 бронетранспортера, транспортера М-113, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. На освобожденной территории Харьковской области начался активный покос травы, которая обильно выросла после дождей. Ежедневно десятки рабочих из числа местных жителей выходят косить траву в каждом населенном пункте. Невзирая на сложную оперативную обстановку, люди продолжают заниматься благоустройством территории. Инструменты для кошения травы и необходимый объем топлива предоставляет военно-гражданская администрация Харьковской области, сообщила пресс-служба ВГА региона. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому, знаешь.
1: Дура, потому что по ночам подушку плачет и опять скучает о нем.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Первый шторм зашел с восточной стороны, заходили мы. Хитрости проявляли тем, что иногда просачивались через сквозь боевые порядки. По одному, по два заходили с тыла, прочищали себе дорогу. Вот такими моментами, не афишируя нигде, грубо говоря, ночью работали. Опять же, защищенные средства, противодронные, одеяло использовали, пончо. Таким образом мы заходили. Вокруг населенника все было ископано, очень глубокие траншеи, все в зеленках. Была железная дорога, с двух сторон лесополки густые. Это очень хороший укреп был, такой, в который приходилось неоднократно заходить и заходить, заходить.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: радио. Харьков Z. В Москве полдень. Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики за прошедшие сутки нанесли 67 ударов по территории Горностаевского округа. Об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики совершили 36 артиллерийских обстрелов и 31 атаку БПЛА. Информация о пострадавших не поступала, говорится в сообщении. Житель Херсонской области приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Фигурант собирал и передавал противнику сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции на территории региона. Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России. 8 разрешений на строительство 18 многоквартирных домов выдано в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. К слову, на полях ПМФ уже заключено 6 соглашений на 35 миллиардов рублей, что позволит возвести более 470 тысяч квадратных метров жилья в Геническе и Скадовске. Также выдано 8 разрешений на строительство 18 многоквартирных домов. Это более 4 тысяч квартир. Создаем удобное пространство для жизни людей с инфраструктурой и перспективой развития, отметил Сальдо. В Херсонской области в 2026 году прогнозируется увеличение урожайности за счет обильных осадков, сообщил Владимир Сальдо. Засуха, конечно, нарушила и планы аграриев, и урожайность резко уменьшила. Благодаря поддержке правительства России были выделены субсидии, и аграрии, в общем-то, устояли. В 2026 году урожайность, наверное, будет намного выше, потому что был более дождливый сезон, сказал губернатор. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.
2: Заплетут

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Мы все время говорили, что одна из целей нашей операции – это денацификация Украины. И все нам со всех сторон говорили, ну что вы, какая денацификация? И вообще, что это такое денацификация? Это вы какую-то ерунду там плетете? Мы плетем ерунду. Зачем денацифицировать Украину? Послушайте, уважаемые коллеги, вот все видели, но почти никто об этом не говорит. Вот перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько, по-моему, миллион было уничтожено евреев на Украине. Миллион ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала. Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима, еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся там. Есть такая организация украинских националистов, УПА, абсолютно пронацистская организация. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины. Но, послушайте, там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо как бы обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я водитель с многолетним стажем, на гражданке работал водителем. Вот, катался по всей стране, столкнулся в армии с КАМАЗом. Ну, машина, конечно, бесценная в плане ремонта. Всегда вывезет. Тьфу-тьфу-тьфу, за 3 с лишним года никогда не подводила. Ну, я думаю, как и на гражданке, логистика, это, ну, ее никто не может отменить. Это жизнь. Также и у нас, у военных, все то же самое. Доставляем продукты, ну все, боеприпасы. Без нас никак. Каждый водитель, я знаю, у нас лично в подразделении работает на 100%.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

стала быть кислой из далекой щемящей тоски. Улыбаются гроздьями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 6 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 6 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 14. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 6 июня переменная облачность. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Петровском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Также сообщается о пожилой женщине, пострадавшей от атаки дрона в Донецке. Все подробности уточняются. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированием механизированной штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Малиновка, Новоселовка и Славянск-ДНР. Противник потерял до 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Республика приступит к строительству индустриального парка Куйбышевский в Донецке. Это будет полноценная экосистема для бизнеса, от индивидуальных цехов до современной инфраструктуры для инвесторов и специалистов. Также подписано соглашение о развитии энергетической инфраструктуры и локализации производства. В Донецке прошел турнир интеллектуалов памяти защитников Донбасса. Соревнования собрали 13 команд из городов республики. Председатель общественной палаты Александр Кофман отметил, что страшно осознавать повод для игры, но важно чтить память бойцов. Все участники получили подарки и книги. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером. Но это придется сделать. Мы никуда не спешим. Даже если вместе собрать 9 беременных женщин, как известно, ребенок все равно не родится через месяц. Ситуация должна созреть. Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает. Мы, повторяю, готовы. Надо прекратить эти обвинения взаимные. А если есть желание у европейцев с нами работать, да, пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером, и вместе с нами ищут варианты решения, пусть и очень сложных вопросов, но требующих разрешения в интересах как России, так и наших европейских партнеров. Мы готовы к этому.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: За отвагу Жукова, ну и СВО за выполнение боевых задач. Эвакуации много участвовал, да, вывозил и раненых, вот, и так завозили, ротировали, плюс завозили и продовольствие, и БК, ну а МТЛБ, эвакуации техники было.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 1:00. Радио Харьков Зет. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Украинские боевики с помощью тяжелых БПЛА атаковали территорию, расположенную в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба станции. Зафиксировано более 20 ударов БПЛА. Целью атаки стала территория тепловой электростанции, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении. На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме, нарушений и пределов безопасной эксплуатации нет. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольская Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любецкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили артиллерию укронацистов в Запорожской области, сорвав попытку удара по нашим позициям. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Кроме того, уничтожен автоматический станковый гранатомет, замаскированный в лесополосе, который сдерживал продвижение штурмовых групп. Правительство Запорожской области и федеральный девелопер «Интерстрой» на ПМФ подписали меморандумы о взаимодействии в реализации двух инвестиционных проектов жилищного строительства в Бердянске и Мелитополе, сообщили власти региона. К слову, в Бердянске построят современный жилой комплекс на земельном участке площадью более 11 гектаров. Объем инвестиций в проект составит не менее 8 миллиардов рублей. На срок его реализации – 10 лет. В Мелитополе планируют построить многоквартирный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями на площади более 8 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – не менее 2,5 миллиардов рублей, а срок реализации – до 7 лет. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Зет. Радио, которое нас объединяет.

0: как мама, добрая и нежная.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Два года назад, ровно два года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Вот сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Кто же позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум можно и нужно было бы сказать, слава Богу, что все закончилось. Ну, а юридическая сторона дела подлежит, конечно, исследованию на уровне хороших специалистов. И думаю, это понятно. Хочу это повторить еще раз. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов. Представитель Верховной Рады, может быть, сам Зеленский. Но надо посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. А как это оформить, мы найдем. Найдем способ.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Все равно не смогут они сделать что-то колоссальное против нас. Я думаю, со временем, как бы оно не происходило, все равно будет победа за нами. Мы участвовали в наступлении, взятие одного населенного пункта. Ну, не буду говорить какого населенного пункта. И надо было поддержать ребят огнем, пока они пытались подползти к населенному пункту. Мы разбирали блиндажи, выезжали, отрабатывали, тем самым давали возможность ребятам более безопасно это сделать и отвлечь внимание на себя. Ну, там не только, конечно, мы участвовали, также и артиллерия участвовала. Произошло так, к счастью, что без единой потери взяли населенный пункт, хотя он хорошо оборонялся.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 6 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 6 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 14. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 6 июня переменная облачность. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь, но есть один из них чудес.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. ЛНР заключила соглашение с Оренбургской и Самарской областями на полях Петербургского международного экономического форума. Подписи под документами поставили глава республики Леонид Пасечник, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Кроме того, Луганский мясокомбинат подписал контракт с предприятием «Оренклип». Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства и подрядной организации приступили к обследованию двух зданий общежития «Алгаки» имени Матусовского. Дизайн проекта и обустройство помещений предложат студенты вуза. Об этом сообщила пресс-служба ППК. Общая площадь пятиэтажного здания общежития номер 2 составляет 4000 квадратных метров. Десятиэтажного здания общежития номер 3 – более 4500 квадратных метров. По завершении технической экспертизы специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации и архитектурно-планировочных решений, отметили в пресс-службе. Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах Крымская и Веселая гора сделает более доступной медицинскую помощь для жителей этих населенных пунктов. Об этом заявил главный врач Славяно-Сербской центральной районной больницы Руслан Давыдюк. Открытие новых ФАПов – это критически важный этап развития сельской медицины. Для нас приоритет, чтобы каждый житель, независимо от удаленности от районного центра, мог своевременно получить необходимую помощь. Такие объекты напрямую влияют на раннее выявление заболеваний и общую продолжительность жизни, отметил Давыдюк. Коммунальщики подготовят около 17 тысяч объектов в ЛНР к предстоящей зиме в межотопительный период текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Республики. В ходе текущего межотопительного периода к предстоящей зиме в ЛНР подготовят почти 17 тысяч объектов. Вопрос выполнения этой масштабной работы обсудили в Минстрое ЛНР на первом заседании штаба по подготовке к зиме под руководством заместителя председателя правительства ЛНР Игоря Жаркова, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках

0: тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Я хочу еще раз повторить. Тогда и перед Анкориджем, перед Россией был поставлен вопрос, готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. И при посещении Анкориджа, при встрече с президентом Соединенных Штатов, я сказал, что мы готовы. И сказал, в чем могли бы заключаться эти договоренности, эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы. Потому что если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся. И у меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги, они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Вот даже из недавнего у нас один из боевых товарищей. Ему повезло чудом. На крайнем, получается, боевом задании наступил на край противопехотной мины. Разорвало напашник, штаны, но сам чудом остался жив. Как бы, ну, он показал фотографии, на самом деле. Показал эти даже штаны. Так получилось, говорит, я, говорит, не знаю как. Ну, повезло.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники.

Чтоб кровью правду искупить, отрассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

Как много лет прошло с тех пор, когда затих последний бой. Война, исполнив приговор, ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки, они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек кровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой 13-й штрафбат. И вновь им нет пути назад. И я как будто снова там, где врос по пояс мой штрафбат. В Шерпенский огненный плацдарм

0: «За прадедов к победе». Радио «Харьков Z». В Москве 2 часа дня. Радио «Харьков Z». Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики, применяя БПЛА, нанесли удар по автомобилю скорой помощи на освобожденной территории Харьковской области. Сотрудники администрации возвращались из села Альшана, где выполняли служебные задачи, и во время движения их автомобиль был атакован украинским дроном. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. Как мы видим, армия Украины без разбора наносит удары по всем движущимся объектам и гражданской инфраструктуре. В связи с возросшей активностью вражеских БПЛА хочу обратиться к жителям освобожденной Харьковской области с просьбой минимизировать поездки на личном транспорте, отметил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Слобожанская, Избицкая и Рубежная. Противник потерял свыше 195 боевиков, 2 боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стецковка, Пески, Радьковские, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укранацисты потеряли до 210 боевиков, 2 бронетранспортера, транспортера М-113, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. На освобожденной территории Харьковской области начался активный покос травы, которая обильно выросла после дождей. Ежедневно десятки рабочих из числа местных жителей выходят косить траву в каждом населенном пункте. Невзирая на сложную оперативную обстановку, люди продолжают заниматься благоустройством территории. Инструменты для кошения травы и необходимый объем топлива предоставляет военно-гражданская администрация Харьковской области, сообщила пресс-служба ВГА региона. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия там не так рьяно защищала свои национальные интересы, там знала свое место и так далее. Но вы же понимаете, угроза такая, какая от возрождения нацизма. Для всех. Куда? Мало того, что оружие с территории Украины расползается по всему миру. Это уже факт. Мало того, что там коррупция процветает. Все проросло. Да, такие корни эта коррупция пустила. Но нацизм возрождается. Что с этим делать-то потом? И вот коллеги говорят о том, что Украина должна быть частью Евросоюза. Ну, или ассоциированным членом еще там в каком-то качестве. Ну ладно, бог с ним, ну об этом-то хоть надо подумать. Или нет. Это же факты. Это же только что вот было, несколько дней назад. Перезахоронили одного из нацистов. Именно его руками уничтожали евреев, поляков, русских и цыган. Миллион с воинскими почестями, с этими выстрелов в воздух и тишина. Я понимаю, что хочется использовать все для борьбы с Россией, некоторым странам. Но это же для всех угроза. Но об этом-то надо подумать. Вот. Поэтому, что касается нападения России на Европу, это, конечно, бред, но не только. Это еще провокация и дезинформация с целью одурачивания своего собственного населения для выбивания денег на борьбу с Россией, на демилитаризацию своих экономик.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Были подбиты буром с очень маленького расстояния, покинули технику, получили контузии, ранения незначительные, больше всего досталось механику. Когда вылезли из техники, отошли буквально 5-10 метров, более-менее начали в себя приходить, поняли, что механик, к сожалению, не смог вывести. Вернулись, начали доставать, эвакуировали его, получили сильные ожоги, осколочные ранения, несмотря на свои там повреждения, отправили его в первую очередь. Но, к сожалению, погиб. И вот за то, что не оставили, не побоялись лезть обратно, вытаскивать там, горящий танк. Ну, за это вручили. В любом случае, каждый своего товарища там повел, не бросил эту ситуацию. Но командование так посчитало, что надо наградить.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 6 июня расскажу далее. По информации центров ОБС в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 6 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 14. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 6 июня переменная облачность. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки.

лета. Не штурвал, а небо крепкими руками обойму движением одни. Пусть летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки.

сердца. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики за прошедшие сутки нанесли 67 ударов по территории Горностаевского округа. Об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики совершили 36 артиллерийских обстрелов и 31 атаку БПЛА. Информация о пострадавших не поступала, говорится в сообщении. Житель Херсонской области приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Фигурант собирал и передавал противнику сведения о местах дислокации подразделений вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции на территории региона. Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России. 8 разрешений на строительство 18 многоквартирных домов выдано в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. К слову, на полях ПМФ уже заключено 6 соглашений на 35 миллиардов рублей, что позволит возвести более 470 тысяч квадратных метров жилья в Геническе и Скадовске. Также выдано 8 разрешений на строительство 18 многоквартирных домов. Это более 4 тысяч квартир. Создаем удобное пространство для жизни людей с инфраструктурой и перспективой развития, отметил Сальдо. В Херсонской области в 2026 году прогнозируется увеличение урожайности за счет обильных осадков, сообщил Владимир Сальдо. Засуха, конечно, нарушила и планы аграриев, и урожайность резко уменьшила. Благодаря поддержке правительства России были выделены субсидии, и аграрии, в общем-то, устояли. В 2026 году урожайность, наверное, будет намного выше, потому что был более дождливый сезон, сказал губернатор. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Радіо Харків Z.
1: Расскажи мне, расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает. Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Но и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: После каждой задачи делаешь работу над ошибками, есть над чем всегда работать. Нету предела совершенства в нашем деле. Работа в городском бое, передвижение на поле боя со сменой укрытий, занимание укрытий, создавая огневое воздействие постоянно на противника или же подавляя противника, пока товарищ твой передвигается. Где-то с неудобного положения необходимо стрелять, с неудобной руки, например, проблема праворуких. Все пытаются под правую руку занять позицию, это неправильно. Надо работать с двух рук, как с левого плеча, так и с правого плеча. Как делать перезарядку с левой руки, так и с правой руки. Пробросы гранаты в том числе. Как с левой кидаешь, так и с правой кидаешь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: и платочек, что был на плечах дорогих.
1: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

0: Москве 3 часа дня. Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Петровском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Также сообщается о пожилой женщине, пострадавшей от атаки дрона в Донецке. Все подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием механизированной штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Малиновка, Новоселовка и Славянск-ДНР. Противник потерял до 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Республика приступит к строительству индустриального парка Куйбышевский в Донецке. Это будет полноценная экосистема для бизнеса, от индивидуальных цехов до современной инфраструктуры для инвесторов и специалистов. Также подписано соглашение о развитии энергетической инфраструктуры и локализации производства. В Донецке прошел турнир интеллектуалов памяти защитников Донбасса. Соревнования собрали 13 команд из городов республики. Председатель общественной палаты Александр Кофман отметил, что страшно осознавать повод для игры, но важно чтить память бойцов. Все участники получили подарки и книги. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Это был хорошо укрепленный район. Противник подготовился, начиная от опорных пунктов, заканчивая подходами к населеннику. Также это были пулеметные точки. Это были также, как я говорил, минные заграждения. И основную опасность, конечно, представляли БПЛА противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 6 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 6 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 14. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 6 июня переменная облачность. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Украинские боевики с помощью тяжелых БПЛА атаковали территорию, расположенную в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба станции. Зафиксировано более 20 ударов БПЛА. Целью атаки стала территория тепловой электростанции, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении. На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасной эксплуатации нет. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольская Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любецкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили артиллерию укронацистов Запорожской области, сорвав попытку удара по нашим позициям. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Кроме того, уничтожен автоматический станковый гранатомет, замаскированный в лесополосе, который сдерживал продвижение штурмовых групп. Правительство Запорожской области и федеральный девелопер «Интерстрой» на ПМФ подписали меморандумы о взаимодействии в реализации двух инвестиционных проектов жилищного строительства в Бердянске и Мелитополе, сообщили власти региона. К слову, в Бердянске построят современный жилой комплекс на земельном участке площадью более 11 гектаров. Объем инвестиций в проект составит не менее 8 миллиардов рублей, а срок его реализации – 10 лет. В Мелитополе планируют построить многоквартирный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями на площади более 8 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – не менее 2,5 миллиардов рублей, а срок реализации – до 7 лет. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Мы все время говорили, что одна из целей нашей операции – это денацификация Украины. И все нам со всех сторон говорили, но что вы, какая денацификация? И вообще, что это такое денацификация? Это вы какую-то ерунду там плетете? Мы плетем ерунду. Зачем денацифицировать Украину? Послушайте, уважаемые коллеги, вот все видели, но почти никто об этом не говорит. Вот перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько, по-моему, миллион было уничтожено евреев на Украине. Миллион ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала. Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима, еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся там. Есть такая организация украинских национальных, УПА, абсолютно пронацистская организация. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины. Но, послушайте, там, по-моему, в законе про

0: прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо как бы обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 26 лет у меня стаж за рулем. В мои обязанности входит своевременная доставка быка до места, чтобы было без нюансов, без задержек, чтобы ребята своевременно получали боеприпас. Здесь я нашел себя, свое любимое дело. Я счастлив, что служу в рядах вооруженных сил, помогаю своей родине очистить землю от врага.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве 4 часа вечера. Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. ЛНР заключила соглашение с Оренбургской и Самарской областями на полях Петербургского международного экономического форума. Подписи под документами поставили глава республики Леонид Пасечник, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Кроме того, Луганский мясокомбинат подписал контракт с предприятием «Оренклип». Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства и подрядной организации приступили к обследованию двух зданий общежития «Алгаки» имени Матусовского. Дизайн проекта и обустройство помещений предложат студенты вуза. Об этом сообщила пресс-служба ППК. Общая площадь пятиэтажного здания общежития номер 2 составляет 4000 квадратных метров. Десятиэтажного здания общежития номер 3 – более 4500 квадратных метров. По завершении технической экспертизы специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации и архитектурно-планировочных решений, отметили в пресс-службе. Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах Крымская и Веселая гора сделает более доступной медицинскую помощь для жителей этих населенных пунктов. Об этом заявил главный врач Славяносербской центральной районной больницы Руслан Давыдюк. Открытие новых ФАПов – это критически важный этап развития сельской медицины. Для нас приоритет, чтобы каждый житель, независимо от удаленности от районного центра, мог своевременно получить необходимую помощь. Такие объекты напрямую влияют на раннее выявление заболеваний и общую продолжительность жизни, отметил Давыдюк. Коммунальщики подготовят около 17 тысяч объектов в ЛНР к предстоящей зиме в межотопительный период текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Республики. В ходе текущего межотопительного периода к предстоящей зиме в ЛНР подготовят почти 17 тысяч объектов. Вопрос выполнения этой масштабной работы обсудили в Минстрое ЛНР на первом заседании штаба по подготовке к зиме под руководством заместителя председателя правительства ЛНР Игоря Жаркова, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером. Но это придется сделать. Мы никуда не спешим. Даже если вместе собрать 9 беременных женщин, как известно, ребенок все равно не родится через месяц. Ситуация должна созреть. Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает. Мы, повторяю, готовы. Надо прекратить эти обвинения взаимные. А если есть желание у европейцев с нами работать, да, пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером. И вместе с нами ищут варианты решения, пусть и очень сложных вопросов, но требующих разрешения в интересах как России, так и наших европейских партнеров. Мы готовы к этому.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, мы работаем круглосуточно, посменно. У нас две смены. То есть одни день работают, другие ночь. То есть круглые сутки идет работа. Когда ты пристраиваешься за самолетом, тебе уже намного проще, легче. Тебе не надо сильно поворачивать. Ты уже за ним идешь, когда подходишь близко уже к цели, тогда стресс. Начинают пальцы дергаться, не слушаться, стиками управлять сложнее намного. Как так вообще? Как я попал? Ну, реально, там повезло чисто. Такое давление. Особенно, когда за целью летишь, у меня, допустим, до сих пор потряхивает. Я еще до сих пор не привык.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Оно не скучает, оно умирает со скуки. Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночества. Иначе

бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

нет звания выше для нас. Долг перед Родиной свято исполнит спецназ. Утро настанет, и капли дождей золотых

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 6 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 6 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 14. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 6 июня переменная облачность. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Мне только знать, что ты живешь на белом свете. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо. По шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь. Остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди, я тебя не подведу, обязательно приду. Мне б только знать, что это ты, а не другая. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь в кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю. Когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу, обязательно.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики, применяя БПЛА, нанесли удар по автомобилю скорой помощи на освобожденной территории Харьковской области. Сотрудники администрации возвращались из села Альшана, где выполняли служебные задачи. Во время движения их автомобиль был атакован украинским дроном. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. Как мы видим, армия Украины без разбора наносит удары по всем движущимся объектам и гражданской инфраструктуре. В связи с возросшей активностью вражеских БПЛА хочу обратиться к жителям освобожденной Харьковской области с просьбой минимизировать поездки на личном транспорте, отметил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированию механизированной бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Слобожанская, Избицкая и Рубежная. Противник потерял свыше 195 боевиков, 2 боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стецковка, Пески, Радьковские, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли до 210 боевиков, 2 бронетранспортера, транспортеры М-113, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. На освобожденной территории Харьковской области начался активный покос травы, которая обильно выросла после дождей. Ежедневно десятки рабочих из числа местных жителей выходят косить траву в каждом населенном пункте. Невзирая на сложную оперативную обстановку, люди продолжают заниматься благоустройством территории. Инструменты для кошения травы и необходимый объем топлива предоставляет военно-гражданская администрация Харьковской области, сообщила пресс-служба ВГА региона. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: выборах на Украине, где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Кто же позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь, что он будет избираться еще на 5 лет, не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум можно и нужно было бы сказать, слава Богу, что все закончилось. Ну, а юридическая сторона дела подлежит, конечно, исследованию на уровне хороших специалистов. И думаю, это понятно. Хочу это повторить еще раз. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов. Представитель Верховной Рады, может быть, сам Зеленский. Но надо посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. А как это оформить, мы найдем. Найдем способ.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня ребята есть из севера, из Москвы. Я сам с Саратова. Краснодарские пацаны есть. В общем, со всей России у меня все хорошо. Работают, исполняют свои обязанности. Где-то, конечно, молодость проявляется, своя лень, там еще что-то. Но я пытаюсь донести до них, что любая мелочь – это не мелочь. Особенно в наших условиях. Каждая лишняя секунда – это чья-то жизнь. Потому что начинает работать вражеская стволка по нашим пацанам. Чем раньше мы откроем огонь, тем быстрее она заткнется. Я это пацанам всем донес своим, они у меня в курсе, не бегут, как не в себя просто. Молодцы ребята, стараются. Быстрее добежать до орудия, сейчас в связи с дронами мы его маскируем всякими возможными методами, подручными способами. Раньше как было, подбежал к орудию, поднял ствол, выстрел. Сейчас подбегаешь к орудию, размаскировал его сначала. Размаскировал боеприпасник. Все это время... Все это силы, все это пот. Наша главная защита – это маскировка. Потому что если вскроют такое орудие, как гиацинт, они пока его не разберут, не успокоятся. Лично у меня есть медаль за отвагу. У расчета также имеется за отвагу, за храбрость Жукова и участники СВО, защитники Курской области. В целом, все, слава богу. Единственное, что немножко напряжение вызывают, это дроны вражеские. Но мы противодействуем, ведем работу огневую, поражаем врага. В целом, все хорошо. Своим парням хочу сказать одно. Ребята, мы победим. Победа будет за нами. По-другому никак не может быть.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну

здесь никто не нашел. Даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым, ощутимая польза от тел. Как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 5:00 вечера. Радио Харьков Зет. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики за прошедшие сутки нанесли 67 ударов по территории Горностаевского округа. Об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики совершили 36 артиллерийских обстрелов и 31 атаку БПЛА. Информация о пострадавших не поступала, говорится в сообщении. Житель Херсонской области приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Фигурант собирал и передавал противнику сведения о местах дислокации подразделений вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции на территории региона. Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России. 8 разрешений на строительство 18 многоквартирных домов выдано в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. К слову, на полях ПМФ уже заключено 6 соглашений на 35 миллиардов рублей, что позволит возвести более 470 тысяч квадратных метров жилья в Геническе и Скадовске. Также выдано 8 разрешений на строительство 18 многоквартирных домов. Это более 4 тысяч квартир. Создаем удобное пространство для жизни людей с инфраструктурой и перспективой развития, отметил Сальдо. В Херсонской области в 2026 году прогнозируется увеличение урожайности за счет обильных осадков, сообщил Владимир Сальдо. Засуха, конечно, нарушила и планы аграриев, и урожайность резко уменьшила. Благодаря поддержке правительства России были выделены субсидии, и аграрии, в общем-то, устояли. В 2026 году урожайность, наверное, будет намного выше, потому что был более дождливый сезон, сказал губернатор. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Зет. Малиновое сердце России.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Я хочу еще раз повторить. Тогда и перед Анкориджем, перед Россией был поставлен вопрос, готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. И при посещении Анкориджа, при встрече с президентом Соединенных Штатов, я сказал, что мы готовы. И сказал, в чем могли бы заключаться эти договоренности, эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы. Потому что если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся. И у меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги, они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, думаешь о том, чтобы выполнить задачу. То есть, и неважно, сколько времени ты потеряешь. Главное доехать, довести продовольствие, довести БК. Ну и, соответственно, о людях думаешь. Потому что люди очень сильно ждут машины. Особенно, когда ротат. В основном это ремонты. Так как постоянное бездорожье. Машины ломаются, ремонтируемые в поле и везде. То есть, где придется. И плюс, соответственно, это то, что птички мешают очень сильно, фипевишки. Это только выбегать из машины, сбрасывать скорость, выпрыгивать. Но было то, что выезжали на ходу, прыгивали с машины, и птичка вот проходила мимо, промазывала.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 6 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 6 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 14. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 6 июня переменная облачность. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио «Харьков Z». Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Петровском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Также сообщается о пожилой женщине, пострадавшей от атаки дрона в Донецке. Все подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием механизированной штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Малиновка, Новоселовка и Славянск-ДНР. Противник потерял до 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Республика приступит к строительству индустриального парка Куйбышевский в Донецке. Это будет полноценная экосистема для бизнеса, от индивидуальных цехов до современной инфраструктуры для инвесторов и специалистов. Также подписано соглашение о развитии энергетической инфраструктуры и локализации производства. В Донецке прошел турнир интеллектуалов памяти защитников Донбасса. Соревнования собрали 13 команд из городов республики. Председатель общественной палаты Александр Кофман отметил, что страшно осознавать повод для игры, но важно чтить память бойцов. Все участники получили подарки и книги. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия там не так рьяно защищала свои национальные интересы, там знала свое место и так далее, и так далее. Но вы же понимаете, угроза такая, какая от возрождения нацизма. Для всех. Ну для всех. Куда? Мало того, что оружие с территории Украины расползается по всему миру. Это уже факт. Мало того, что там коррупция процветает. Все проросло. Да, такие корни эта коррупция пустила. Но нацизм возрождается. Что с этим делать-то потом? И вот коллеги говорят о том, что Украина должна быть частью Евросоюза. Ну, или ассоциированным членом еще там в каком-то качестве. Ну ладно, бог с ним, ну об этом-то хоть надо подумать или нет. Это же факты. Это же только что вот было, несколько дней назад. Перезахоронили одного из нацистов. И именно его руками уничтожали евреев, поляков, русских и цыган. Миллион с воинскими почестями, с этими выстрелом в воздух. И тишина. Я понимаю, что хочется использовать все для борьбы с Россией, некоторым странам. Но это же для всех угроза. Но об этом-то надо подумать. Вот. Поэтому, что касается нападения России на Европу, это, конечно, бред. Но не только. Это еще провокация и дезинформация с целью одурачивания своего собственного населения для выбивания денег на борьбу с Россией и на демилитаризацию своих экономик.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Как говорится, первые 3 года тяжело, потом привыкаешь. Но я вообще не планировал возвращаться. Устроился на завод, женился, все, работал на заводе, производил ракеты. После того, как началось в Судже, когда у меня ребята тоже на связи были, у нас общая группа, они мне скидывали фото, видео, что происходит, что с мирным народом происходит. Я собрался и поехал еще раз. Это было в 24-м году, в ноябре месяце. И вот с этого момента я вот выполняю обязанности командира орудия ЕЦУ. У меня расчет, он пестрый, так скажем. Ребята все молодые. После срочной службы подписали контракт сразу же. 19-20 лет. Молодые пацаны приезжают, учу их, как правильно себя здесь вести. В боевой работе учу. Ну, слава богу, все хорошо у нас. Работаем. Самая сложность – это морально. Это не физически, это морально. Чтобы, не дай бог, личный состав не пострадал. Чтобы они все вернулись домой живыми. Это у меня приоритетная задача.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

купаться в воде. Мы плывем на теплоходе, вот уже который день. По ночам стоим на палубе в окружении тишины.

свободе. Завтра кончится круиз. Эту ночь на теплоходе я на всю запомню жизнь. Снова мы стоим на палубе, ничего не говоря. Над уснувшим морем, морем, морем алая поднимается заря.

0: Москве 6 часов вечера. Радио «Харьков Z». Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Кали. Украинские боевики с помощью тяжелых БПЛА атаковали территорию, расположенную в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба станции. Зафиксировано более 20 ударов БПЛА. Целью атаки стала территория тепловой электростанции, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении. На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасной эксплуатации нет. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольская Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любецкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили артиллерию укронацистов Запорожской области, сорвав попытку удара по нашим позициям. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Кроме того, уничтожен автоматический станковый гранатомет, замаскированный в лесополосе, который сдерживал продвижение штурмовых групп. Правительство Запорожской области и федеральный девелопер «Интерстрой» на ПМФ подписали меморандумы о взаимодействии в реализации двух инвестиционных проектов жилищного строительства в Бердянске и Мелитополе, сообщили власти региона. К слову, в Бердянске построят современный жилой комплекс на земельном участке площадью более 11 гектаров. Объем инвестиций в проект составит не менее 8 миллиардов рублей. На срок его реализации – 10 лет. В Мелитополе планируют построить многоквартирный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями на площади более 8 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – не менее 2,5 миллиардов рублей, а срок реализации – до 7 лет. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

0: хребты кроною стою, с надеждой в небо я смотрю.
1: Харьков Z. Радио Харьков Z.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания, ну вот это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Учился в химико-технологическом техникуме по профессии киповец. В школе 9 классов отучился. Ну, сдал экзамены, пошел в техникум. Новые войска появились, беспилотных систем. Как раз эта тема была мне интересна. И вот, соответственно, подписал контракт. Учить летать, собирать оборудование. Также ходим на полигон. Интересно собирать вот дроны. Также учиться летать. Сейчас дронов много разных, на каждых учиться. Больше интерес в этом. Помогать штурмовикам, поддерживать их, направлять. В общем, помощь. Обучение мое не закончилось, я обучаюсь дистанционно. После контракта вернусь, получу профессию не только ту, которую получал там, но и еще оператора беспилотных систем. Как я говорю, все тут хорошо, меня все устраивает. Я принял осознанное решение подписать контракт с Министерством обороны, войска беспилотных систем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Небо, ты нас не забудешь, ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, мы дожить до победы мечтали. Небо!

0: небо.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 6 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 26 градусов, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 6 июня столбик термометра днем будет показывать 25 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 14. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 13. В Харькове 6 июня переменная облачность. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио «Харьков Z». Новости регионов. Луганская республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. ЛНР заключила соглашение с Оренбургской и Самарской областями на полях Петербургского международного экономического форума. Подписи под документами поставили глава республики Леонид Пасечник, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Кроме того, Луганский мясокомбинат подписал контракт с предприятием «Оренклип». Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства и подрядной организации приступили к обследованию двух зданий общежития «Алгаки» имени Матусовского. Дизайн проекта и обустройство помещений предложат студенты вуза. Об этом сообщила пресс-служба ППК. Общая площадь пятиэтажного здания общежития номер 2 составляет 4000 квадратных метров. Десятиэтажного здания общежития номер 3 – более 4500 квадратных метров. По завершении технической экспертизы специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации и архитектурно-планировочных решений, отметили в пресс-службе. Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах Крымская и Веселая гора сделает более доступной медицинскую помощь для жителей этих населенных пунктов. Об этом заявил главный врач Славяносербской центральной районной больницы Руслан Давыдюк. Открытие новых ФАПов – это критически важный этап развития сельской медицины. Для нас приоритет, чтобы каждый житель, независимо от удаленности от районного центра, мог своевременно получить необходимую помощь. Такие объекты напрямую влияют на раннее выявление заболеваний и общую продолжительность жизни, отметил Давыдюк. Коммунальщики подготовят около 17 тысяч объектов в ЛНР к предстоящей зиме в межотопительный период текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Республики. В ходе текущего межотопительного периода к предстоящей зиме в ЛНР подготовят почти 17 тысяч объектов. Вопрос выполнения этой масштабной работы обсудили в Минстрое ЛНР на первом заседании штаба по подготовке к зиме под руководством заместителя председателя правительства ЛНР Игоря Жаркова, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: касается, касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении Орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

غير الزاد ещё смотреть, как небо меняет цвет. Небо хмурилось серым, смеялось голубизной.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В данный момент мы выполняем две задачи. Первая задача состоит в том, чтобы скинуть листовки к военнослужащим ВСУ на позиции с информацией, как сдаться в плен. Вторая задача состоит в том, чтобы уничтожить опорный пункт БПЛА. Установили на молнию коробочку. В коробочку положили листовки, которая сработает как сбросник. Листовки разлетятся по всей деревне.
2: В деревню зайти, сбросить листовки, пешком? Развернуться, чуть назад пролететь, еще раз развернуться и зайти на точку.
1: Пусть поймает нас, Эмилия. Вот, я почти в центре уже. Пусть поймает нас, найдет. 123 высота.
3: Листовки засняли, доработайте.
4: Я поймал.
5: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: И гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись.
1: С нами Алла, с нами Филипп.
0: Его никто не звал, он как-то сам прилип.
1: И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 7 часов вечера. Радио Харьков Зет. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики, применяя БПЛА, нанесли удар по автомобилю скорой помощи на освобожденной территории Харьковской области. Сотрудники администрации возвращались из села Альшана, где выполняли служебные задачи. Во время движения их автомобиль был атакован украинским дроном. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. Как мы видим, армия Украины без разбора наносит удары по всем движущимся объектам и гражданской инфраструктуре. В связи с возросшей активностью вражеских БПЛА хочу обратиться к жителям освобожденной Харьковской области с просьбой минимизировать поездки на личном транспорте, отметил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированию механизированной бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Слобожанская, Избицкая и Рубежная. Противник потерял свыше 195 боевиков, 2 боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стецковка, Пески, Радьковские, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укранацисты потеряли до 210 боевиков, 2 бронетранспортера, транспортеры М-113, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. На освобожденной территории Харьковской области начался активный покос травы, которая обильно выросла после дождей. Ежедневно десятки рабочих из числа местных жителей выходят косить траву в каждом населенном пункте. Невзирая на сложную оперативную обстановку, люди продолжают заниматься благоустройством территории. Инструменты для кошения травы и необходимый объем топлива предоставляет военно-гражданская администрация Харьковской области, сообщила пресс-служба ВГА региона. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Зет. Радио, которое нас объединяет.

0: Люби. Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Мы все время говорили, что одна из целей нашей операции – это денацификация Украины. И все нам со всех сторон говорили, ну что вы, какая денацификация? И вообще, что это такое денацификация? Это вы какую-то ерунду там плетете? Мы плетем ерунду. Зачем денацифицировать Украину? Послушайте, уважаемые коллеги, вот все видели, но почти никто об этом не говорит. Вот перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько, по-моему, миллион было уничтожено евреев на Украине. Миллион ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала. Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима, еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся там. Есть такая организация украинских националистов, УПА, абсолютно пронацистская организация. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины. Но, послушайте, там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо как бы обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: После окончания 9 класса поступил в Иркутский институт водного транспорта. Много передач смотрел, да и так ролики по поводу беспилотных систем. И, заинтриговало меня это. Но я подумал, а почему бы не попробовать что-то новое? Мое желание служить в войсках беспилотных систем взяло верх. Я взял академический отпуск, шел служить по контракту. Должность моя называется оператор по сбору обработки информации. Убыл на боевую задачу, то есть на пункте мы сидим вдвоем. У меня помощник есть, ему оператор дрона дает координаты местности, происхождения вокруг. А оператор докладывает это мне, помощник. Я в компьютере это всю базу данных вбиваю. По окончанию дня, что нам данные какие подавали, мы это все предоставляем командиру. Мне очень понравилось служить в войсках беспилотных систем. И поэтому я хочу продлить академический отпуск и продлить контракт. После окончания спецоперации я планирую возобновить учебу, то есть вернуться в свой Иркутский институт водного транспорта и продолжить.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики за прошедшие сутки нанесли 67 ударов по территории Горностаевского округа. Об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики совершили 36 артиллерийских обстрелов и 31 атаку БПЛА. Информация о пострадавших не поступала, говорится в сообщении. Житель Херсонской области приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Фигурант собирал и передавал противнику сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции на территории региона. Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России. 8 разрешений на строительство 18 многоквартирных домов выдано в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. К слову, на полях ПМФ уже заключено 6 соглашений на 35 миллиардов рублей, что позволит возвести более 470 тысяч квадратных метров жилья в Геническе и Скадовске. Также выдано 8 разрешений на строительство 18 многоквартирных домов. Это более 4 тысяч квартир. Создаем удобное пространство для жизни людей с инфраструктурой и перспективой развития, отметил Сальдо. В Херсонской области в 2026 году прогнозируется увеличение урожайности за счет обильных осадков, сообщил Владимир Сальдо. Засуха, конечно, нарушила и планы аграриев, и урожайность резко уменьшила. Благодаря поддержке правительства России были выделены субсидии, и аграрии, в общем-то, устояли. В 2026 году урожайность, наверное, будет намного выше, потому что был более дождливый сезон, сказал губернатор. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером. Но это придется сделать. Мы никуда не спешим. Даже если вместе собрать 9 беременных женщин, как известно, ребенок все равно не родится через месяц. Ситуация должна созреть. Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает. Мы, повторяю, готовы. Надо прекратить эти обвинения взаимные. А если есть желание у европейцев с нами работать, да, пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером и вместе с нами ищут варианты решения, пусть и очень сложных вопросов, но требующих разрешения в интересах как России, так и наших европейских партнеров. Мы готовы к этому.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: К нам обратились ребята с СВО, и они сказали нам: мы воюем за веру, за правду. И машина, которая нас прикрывает, должна иметь русское название, иметь душу. Среди вариантов были «Богатырь», «Добрыня», «Коловрат», многие другие. Но мы решили, что имя должно не просто звучать гордо, оно должно защищать.
2: Это оружие для защиты. Спиридон Тримифунский. Это не просто проповедник, это защитник, поборник Святой Троицы.
1: Имя Спиридон – это не просто слово, это настоящий оберег. Это вера в то, что броня не подведет.
3: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 8 часов вечера. Радио «Харьков Z». Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Петровском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Также сообщается о пожилой женщине, пострадавшей от атаки дрона в Донецке. Все подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием механизированной штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Малиновка, Новоселовка и Славянск-ДНР. Противник потерял до 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Республика приступит к строительству индустриального парка Куйбышевский в Донецке. Это будет полноценная экосистема для бизнеса, от индивидуальных цехов до современной инфраструктуры для инвесторов и специалистов. Также подписано соглашение о развитии энергетической инфраструктуры и локализации производства. В Донецке прошел турнир интеллектуалов памяти защитников Донбасса. Соревнования собрали 13 команд из городов республики. Председатель общественной палаты Александр Кофман отметил, что страшно осознавать повод для игры, но важно чтить память бойцов. Все участники получили подарки и книги. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Два года назад, ровно два года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Вот сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Тоже позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь он что, будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум можно и нужно было бы сказать, слава Богу, что все закончилось. Ну, а юридическая сторона дела подлежит, конечно, исследованию на уровне хороших специалистов. И думаю, это понятно. Хочу это повторить еще раз. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов. Представитель Верховной Рады, может быть, сам Зеленский. Но надо посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. А как это оформить, мы найдем. Найдем способ.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Попал на срочку, решил остаться служить по контракту. Очень давно хотел. Отец как бы поддержал, бабушка поддержала. Мама немного против была. Отец у меня сам как бы уже был на СВО. Сам, ну и в Чечне воевал тоже. Много рассказывал историй своих, давних историй военных, интересных. Эти фотки его старые тоже. Ну и как-то вот пробудили во мне тоже еще давно, с детства, вот это желание. В дальнейшем, когда СВО кончится, я даже пока представить не могу. Может быть, дальше продолжу служить по контракту. Но у меня все в порядке вообще с настроением всегда. Всегда на позитиве. Готов, конечно, ради интересов страны дальше продолжать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Воевать не умел никто, помирать не хотел никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин — это хриплое вперед. А дорога на Берлин —

Это у победы 100 отцов поражение. Сирота. Солдат зашьет сапоги солдат.

фляги. На фронте никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы и любовь.

Никто, никто не умел воевать, не умел. Никто, никто не хотел помирать, никто. А когда началось

0: Радио Харьков Зет. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Кали. Украинские боевики с помощью тяжелых БПЛА атаковали территорию, расположенную в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба станции. Зафиксировано более 20 ударов БПЛА. Целью атаки стала территория тепловой электростанции, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении. На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасной эксплуатации нет. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольская Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любецкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили артиллерию укронацистов Запорожской области, сорвав попытку удара по нашим позициям. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Кроме того, уничтожен автоматический станковый гранатомет, замаскированный в лесополосе, который сдерживал продвижение штурмовых групп. Правительство Запорожской области и федеральный девелопер «Интерстрой» на ПМФ подписали меморандумы о взаимодействии в реализации двух инвестиционных проектов жилищного строительства в Бердянске и Мелитополе, сообщили власти региона. К слову, в Бердянске построят современный жилой комплекс на земельном участке площадью более 11 гектаров. Объем инвестиций в проект составит не менее 8 миллиардов рублей. На срок его реализации – 10 лет. В Мелитополе планируют построить многоквартирный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями на площади более 8 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – не менее 2,5 миллиардов рублей, а срок реализации – до 7 лет. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Я хочу еще раз повторить, тогда и перед Анкориджем, перед Россией был поставлен вопрос, готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. И при посещении Анкориджа, при встрече с президентом Соединенных Штатов, я сказал, что мы готовы. И сказал, в чем могли бы заключаться эти договоренности, эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы. Потому что если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся. И у меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги, они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

ветер дует, разве зло дороги? И на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

0: Радио Харьков Z. В Москве 9 часов вечера. Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. ЛНР заключила соглашение с Оренбургской и Самарской областями на полях Петербургского международного экономического форума. Подписи под документами поставили глава республики Леонид Пасечник, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Кроме того, Луганский мясокомбинат подписал контракт с предприятием «Оренклип». Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства и подрядной организации приступили к обследованию двух зданий общежития «Алгаки» имени Матусовского. Дизайн проекта и обустройство помещений предложат студенты вуза. Об этом сообщила пресс-служба ППК. Общая площадь пятиэтажного здания общежития номер 2 составляет 4000 квадратных метров. Десятиэтажного здания общежития номер 3 – более 4500 квадратных метров. По завершении технической экспертизы специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации и архитектурно-планировочных решений, отметили в пресс-службе. Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах Крымская и Веселая гора сделает более доступной медицинскую помощь для жителей этих населенных пунктов. Об этом заявил главный врач Славяносербской центральной районной больницы Руслан Давыдюк. Открытие новых ФАПов – это критически важный этап развития сельской медицины. Для нас приоритет, чтобы каждый житель, независимо от удаленности от районного центра, мог своевременно получить необходимую помощь. Такие объекты напрямую влияют на раннее выявление заболеваний и общую продолжительность жизни, отметил Давыдюк. Коммунальщики подготовят около 17 тысяч объектов в ЛНР к предстоящей зиме в межотопительный период текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Республики. В ходе текущего межотопительного периода к предстоящей зиме в ЛНР подготовят почти 17 тысяч объектов. Вопрос выполнения этой масштабной работы обсудили в Минстрое ЛНР на первом заседании штаба по подготовке к зиме под руководством заместителя председателя правительства ЛНР Игоря Жаркова, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.
2: Заплетут

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия там не так рьяно защищала свои национальные интересы, там знала свое место и так далее, и так далее. Но вы же понимаете, угроза такая, какая от возрождения нацизма. Для всех. Ну для всех. Куда? Мало того, что оружие с территории Украины расползается по всему миру. Это уже факт. Мало того, что там коррупция процветает. Все проросло. Да. Такие корни эта коррупция пустила. Но нацизм возрождается. Что с этим делать-то потом? И вот коллеги говорят о том, что Украина должна быть частью Евросоюза. Ну, или ассоциированным членом еще там в каком-то качестве. Ну ладно, бог с ним, ну об этом-то хоть надо подумать или нет. Это же факты. Это же только что вот было, несколько дней назад. Перезахоронили одного из нацистов. И именно его руками уничтожали евреев, поляков, русских и цыган. Миллион с воинскими почестями, с этими выстрелом в воздух. И тишина. Я понимаю, что хочется использовать все для борьбы с Россией, некоторым странам. Но это же для всех угроза. Но об этом-то надо подумать. Вот. Поэтому, что касается нападения России на Европу, это, конечно, бред. Но не только. Это еще провокация и дезинформация с целью одурачивания своего собственного населения для выбивания денег на борьбу с Россией и на демилитаризацию своих экономик.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Эта молния по хлопу достаточно для положения FPV противника самолетного типа. Еще одна, это уменьшенная копия, отличается большей скоростью. Намного больше возможностей, так как она, она меньше и легче, намного лучше управляется. То есть можно исполнять маневры и по-всякому заходить на цель. То есть это петля, бочка. Вот. Также отличается скоростью до 360 км в час.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики, применяя БПЛА, нанесли удар по автомобилю скорой помощи на освобожденной территории Харьковской области. Сотрудники администрации возвращались из села Альшана, где выполняли служебные задачи. Во время движения их автомобиль был атакован украинским дроном. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. Как мы видим, армия Украины без разбора наносит удары по всем движущимся объектам и гражданской инфраструктуре. В связи с возросшей активностью вражеских БПЛА хочу обратиться к жителям освобожденной Харьковской области с просьбой минимизировать поездки на личном транспорте, отметил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Слобожанская, Избицкая и Рубежная. Противник потерял свыше 195 боевиков, 2 боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стецковка, Пески, Радьковские, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли до 210 боевиков, 2 бронетранспортера, транспортера М-113, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. На освобожденной территории Харьковской области начался активный покос травы, которая обильно выросла после дождей. Ежедневно десятки рабочих из числа местных жителей выходят косить траву в каждом населенном пункте. Невзирая на сложную оперативную обстановку, люди продолжают заниматься благоустройством территории. Инструменты для кошения травы и необходимый объем топлива предоставляет военно-гражданская администрация Харьковской области, сообщила пресс-служба ВГА региона. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: моей.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне. Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне.

0: Радио Харьков Z. В Москве 10 часов ночи. Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики за прошедшие сутки нанесли 67 ударов по территории Горностаевского округа. Об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики совершили 36 артиллерийских обстрелов и 31 атаку БПЛА. Информация о пострадавших не поступала, говорится в сообщении. Житель Херсонской области приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Фигурант собирал и передавал противнику сведения о местах дислокации подразделений вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции на территории региона. Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России. 8 разрешений на строительство 18 многоквартирных домов выдано в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. К слову, на полях ПМФ уже заключено 6 соглашений на 35 миллиардов рублей, что позволит возвести более 470 тысяч квадратных метров жилья в Геническе и Скадовске. Также выдано 8 разрешений на строительство 18 многоквартирных домов. Это более 4 тысяч квартир. Создаем удобное пространство для жизни людей с инфраструктурой и перспективой развития, отметил Сальдо. В Херсонской области в 2026 году прогнозируется увеличение урожайности за счет обильных осадков, сообщил Владимир Сальдо. Засуха, конечно, нарушила и планы аграриев, и урожайность резко уменьшила. Благодаря поддержке правительства России были выделены субсидии, и аграрии, в общем-то, устояли. В 2026 году урожайность, наверное, будет намного выше, потому что был более дождливый сезон, сказал губернатор. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В ходе специальной операции был награжден медалью за спасение погибавших, медаль за храбрость второй степени. Штурмовые действия, 24-й год, взятие Серебрянского лесничества. Проводили эвакуацию раненых, ребят прям с передовой, был раненый. Мой напарник был раненый тяжело, мы его вытащили. Так как не было людей, отказался от эвакуации, сам продолжал эвакуацию наших ребят. Принял решение, все друзья пошли, отец у меня на слово, правда, но в другом направлении, в Запорожском. Как бы не мог никак не пить.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить

Сами шевелит, сожрали с аппетитом ядовитый порошок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито.

0: в углу,
1: а там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Подмигивают весело.
1: Здорово!

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Петровском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Также сообщается о пожилой женщине, пострадавшей от атаки дрона в Донецке. Все подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием механизированной штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Малиновка, Новоселовка и Славянск-ДНР. Противник потерял до 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Республика приступит к строительству индустриального парка Куйбышевский в Донецке. Это будет полноценная экосистема для бизнеса, от индивидуальных цехов до современной инфраструктуры для инвесторов и специалистов. Также подписано соглашение о развитии энергетической инфраструктуры и локализации производства. В Донецке прошел турнир интеллектуалов памяти защитников Донбасса. Соревнования собрали 13 команд из городов республики. Председатель общественной палаты Александр Кофман отметил, что страшно осознавать повод для игры, но важно чтить память бойцов. Все участники получили подарки и книги. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Мы все время говорили, что одна из целей нашей операции – это денацификация Украины. И все нам со всех сторон говорили, ну что вы, какая денацификация? И вообще, что это такое денацификация? Это вы какую-то ерунду там плетете? Мы плетем ерунду. Зачем денацифицировать Украину? Послушайте, уважаемые коллеги, вот все видели, но почти никто об этом не говорит. Вот перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько, по-моему, миллион было уничтожено евреев на Украине. Миллион ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала, Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима, еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся там. Есть такая организация украинских национальных, УПА, абсолютно пронацистская организация. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины. Но, послушайте, там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо как бы обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 23-го года сдал эвакуацию. Сказали, нужны молодые ребята, кто хочет быть в эвакуации. Вышел, устроился. Нужен опыт в этом. Поначалу бегали просто с носилками. Там по 4 человека, по 5. Были минометные обстрелы. Как бы беспилотных аппаратов не было. Ну, а в дальнейшем привык, все нормально. Потом сейчас уже проводим работу на квадроциклах, на байге, в этом мотоцикле.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 11 часов ночи. Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Каль. Украинские боевики с помощью тяжелых БПЛА атаковали территорию, расположенную в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба станции. Зафиксировано более 20 ударов БПЛА. Целью атаки стала территория тепловой электростанции, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении. На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольская Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любецкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили артиллерию укронацистов Запорожской области, сорвав попытку удара по нашим позициям. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Кроме того, уничтожен автоматический станковый гранатомет, замаскированный в лесополосе, который сдерживал продвижение штурмовых групп. Правительство Запорожской области и федеральный девелопер «Интерстрой» на ПМФ подписали меморандумы о взаимодействии в реализации двух инвестиционных проектов жилищного строительства в Бердянске и Мелитополе, сообщили власти региона. К слову, в Бердянске построят современный жилой комплекс на земельном участке площадью более 11 гектаров. Объем инвестиций в проект составит не менее 8 миллиардов рублей. На срок его реализации – 10 лет. В Мелитополе планируют построить многоквартирный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями на площади более 8 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – не менее 2,5 миллиардов рублей, а срок реализации – до 7 лет. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
0: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: придет весна.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером. Но это придется сделать. Мы никуда не спешим. Даже если вместе собрать 9 беременных женщин, как известно, ребенок все равно не родится через месяц. Ситуация должна созреть. Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает. Мы, повторяю, готовы. Надо прекратить эти обвинения взаимные. А если есть желание у европейцев с нами работать, да, пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером. И вместе с нами ищут варианты решения, пусть и очень сложных вопросов, но требующих разрешения в интересах как России, так и наших европейских партнеров. Мы готовы к этому.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы несем круглосуточное боевое дежурство по охране и обороне критически важных объектов гражданского и военного назначения. После полгода срочной службы у меня возникла мысль подписать контракт, защитить своих родных, близких, семью, маму, папу, девушку и всех своих родственников, чтобы не допустить противнику нанести по гражданским удары и чтобы моя семья могла спать по ночам спокойно. Когда летят цели, понятное дело, что какая-то тревога есть о том, чтобы не допустить пролета целей противника, чтобы их успешно сбить и никто при этом не пострадал.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. ЛНР заключила соглашение с Оренбургской и Самарской областями на полях Петербургского международного экономического форума. Подписи под документами поставили глава республики Леонид Пасечник, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Кроме того, Луганский мясокомбинат подписал контракт с предприятием «Оренклип». Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства и подрядной организации приступили к обследованию двух зданий общежития «Алгаки» имени Матусовского. Дизайн проекта и обустройство помещений предложат студенты вуза. Об этом сообщила пресс-служба ППК. Общая площадь пятиэтажного здания общежития номер 2 составляет 4000 квадратных метров. Десятиэтажного здания общежития номер 3 – более 4500 квадратных метров. По завершении технической экспертизы специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации и архитектурно-планировочных решений, отметили в пресс-службе. Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах Крымская и Веселая гора сделает более доступной медицинскую помощь для жителей этих населенных пунктов. Об этом заявил главный врач Славяносербской центральной районной больницы Руслан Давыдюк. Открытие новых ФАПов – это критически важный этап развития сельской медицины. Для нас приоритет, чтобы каждый житель, независимо от удаленности от районного центра, мог своевременно получить необходимую помощь. Такие объекты напрямую влияют на раннее выявление заболеваний и общую продолжительность жизни, отметил Давыдюк. Коммунальщики подготовят около 17 тысяч объектов в ЛНР к предстоящей зиме в межотопительный период текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Республики. В ходе текущего межотопительного периода к предстоящей зиме в ЛНР подготовят почти 17 тысяч объектов. Вопрос выполнения этой масштабной работы обсудили в Минстрое ЛНР на первом заседании штаба по подготовке к зиме под руководством заместителя председателя правительства ЛНР Игоря Жаркова, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Два года назад, ровно два года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Вот сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Тоже позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум можно и нужно было бы сказать, слава Богу, что все закончилось. Ну, а юридическая сторона дела подлежит, конечно, исследованию на уровне хороших специалистов. И думаю, это понятно. Хочу это повторить еще раз. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов. Представитель Верховной Рады, может быть, сам Зеленский. Но надо посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. А как это оформить, мы найдем. Найдем способ.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Телескопическая палка. Есть у сферы сам шарик с камерами прорезиненный. Далее устройство для обнаружения в колодцах, в закрытых местах и пульт, собственно, которым мы все уже видим. Довольно-таки удобно. На телескопическую палку прикручиваем и все видим, то, что находится в блиндажах, в домах, то, что нам кажется подозрительным. Осматриваем дома и дальше уже заходит сапер.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Харьков Зет. Музыка для сердца и души.
1: Волна Волга. Вызываю Волгу. Волга.

Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве час ночи.

станем. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит,

бок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньора, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кичельбан, а впереди капрал идет. Но все равно, не зря распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и в окружении.

лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, а через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану

ради мамы. Майский дождик.

он мне дарит, девчата, девчата, девчата. Цветов он мне дарит, девчата, они ему.

0: русский солдат.
1: Радио Харьков Z. В Москве 2 часа ночи.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается.

0: Вот ведь какая.
1: Харьков. Зе.

0: Песни нашей победы.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу бросаем землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым.